природе формалистами не могут. Не могут написать музыку формалистическую. Задача

популярной и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только на

0: настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да-да, настоящей.
1: Асса!
0: Если в операх лесбинка,
1: Асса!
0: Должна быть неизвестной,
1: Асса!
0: Необычной, популярной,
1: Асса!
0: Обязательно кавказской,
1: Асса!
0: Должна быть настоящей,
1: Асса!
0: Должна быть настоящей,
1: Асса!
0: Только настоящей,
1: Асса!
0: Да-да-да-да, настоящей.

ласкай рибский корсаков, вы задеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно,

Так, очень сложный организм! Организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, квинтеты.

имеется в виду всех поддавшихся влиянию буржуазной идеологии. У всех высылать в лагеря было бы ошибкой. Надо ведь, чтобы остался кто-то для беспощадной борьбы с любыми попытками проникновения буржуазной идеологии.

Пытка под старость не знала за что. Ходят и ходят, совсем замучили. Ум бы продать, да никто.

0: У тебя, Иван Яковлевич, вечно руки воняют.
1: Отчего ж бы им вонять?
0: Не знаю, братец, только воняют.

0: хочется мне съесть.
1: Да?
0: Горячего хлебца с луком.
2: Пусть дурак ест
0: хлеб, хотелось бы и того, и другого. Но совершенно невозможно требовать двух вещей сразу. Прасковья Осиповна не любит таких прихотей. Плотное, чтобы это такое было.

0: Постой, Прасковья Осиповна, я заверну его в тряпочку и положу в уголок. Пусть там полезет маленечко, а после я его вынесу.
1: Слышите,

0: примета.
1: Должно быть, происшествие несбыточное, ибо хлеб – дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу.

0: подними, вон ты что-то уронил.
1: Куда идешь?
2: Кого до крана брить собрался?
3: Ой, что с ним, что с ним?
4: Эй, Иваняша, зверюнь, что с ним?
1: Куда?
5: Куда в такую рань?
6: Здравствуй, приятель.
1: Что же не узнаешь?
7: Ой, ну какой сумасшедший, вот где?
8: И моя ключи обратно воздать, опять я на пять нарезал сам.
9: Да он пьян, совершенно пьян.
1: Вот такая зверюня.
5: Тяжко, Коля, куда спешишь?
10: Очевидно.
11: Милостивый государь.
1: Эк его разобрало, эк его.

шляхи. Видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать.

мне странно, милостивый государь, мне кажется, вы должны знать свое место, и я вас вдруг нахожу. И где же

мне объяснить ему? Конечно, я майор, мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа, но у меня в виду получается.

моя совестница. И другие, вы посудите сами, я не знаю, милостивый государь, извините, если на это смотреть сообразно, справедливо, долго и чести, вы сами можете понять.